Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талс, Дограмма, Бранчир. Украин, Изун, Сигес, 4, 84, 89, 584.
6: 2026 ел. Ящик лево, плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: Душембе оуркен дейбез. Әкешен жиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолышыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
3: Яшикләве 12+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Союзында реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение 13+.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.

0: Алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
4: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
5: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар, Ихтибар,
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Нияз Хаматшин.

0: жоқ бергеніңіз үшін рахмет. Қазір кибетлерде, базарларда қорбыздың қоуының үлгірген мәлі үлгірген дейім бек көп айтқанда рахатланып ошарға болақ. Әсіз қорбыздың шүк сойлысына ұқапта да біз әлі сөйлесерміз.
1: Бұлғар радиосында реклама. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр

0: Хоккей командасы бұйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхи. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел. Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
1: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Болгар радиосында музыкаль премьера.
6: Ямле төркеме. Мәхәббәт ул синең шикелле. Гөлназ Гарипова сүзләре Нияз Вәлиев кие.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Тәрәзе керекме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пияларғамы?
2: Алтын кул.
1: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керекме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамытамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
5: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
8: Спасибо.
7: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә.
9: Украин 18-169-00-1320. Казан Тополовике. 0+2020.
10: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Мектепке порт сауда узага билан бирга жинабыз. Куплеп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, кулмек, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РК баянында.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
6: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Береннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концерт.
7: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угол район 339-669-0049-76. 2071 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Рифат Зарипов.

0: Чүпрәле 91 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам

0: необходимо.
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рама, Бринчир. ОКРН, Изун, Сигез, 4, 84, 89, 582.
5: 2026 ел. Ящик Лево, Отоплюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша өз үшен бұлытлы күн, қойошлы күн, дұслар. Қазір бұш қалабыз Қазанда 25 градусыны көрсәті. Амагент қыры 4 бал, 9 балдан 28 градусқа қадар жылы шулай оққа қорибіз. Орша құмар байлар сабасында көрінем. Лойшта балық бістесінде шестайда шулай оқ 28. Мүслим Сарманақ танышта, Камлина Горсықта бүгілмеді болуда 25 градус жылы деп аразлы синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Қадірлі тамашашылар, Ғаляскар Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап, тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша, шәһәр коды 843, оферта түгел.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
1: Украин 18-169-001-320. Казан Кабулов Викен. 0-2-2026.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
3: 13+. Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
4: Бужайнын ин кызыл күні қашан болыр екен? Кілін бөбейм, ә ин кызыл кеш 8 августа болаша. Татарстанның атқазанған артисті Кирил Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Қадырлы томашашылар, Ғалиаскар Камал театры сізне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сахнада легендар Зәңгәр Шәл 121-ші сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә!
3: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
4: Бұлғар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртлі жырлар!
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
3: Килігіз!
4: Татнефть-аренаның бұзын
2: біргеләп әрдік!
5: Билетлар кассир на втору сайтында.
6: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бранчир». ОКРН 118-74-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
7: тоқсан беш.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Гүзәл Салаватова. Бүген жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп, тауыш юлы аласыз.

0: Этне 98.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-Аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Казан РТ 6 урана 42 ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Саф, Балашак ипи, Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялас.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы быйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетар сатуда.
2: 2026 жыл. Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика.

0: Журналистика. Журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания «Сельхозмаш» — официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Хамид Мәккәримов.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булвар радио Сатахдимита!
3: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жерчылар!
4: Дертлешерлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассиры на втору сайтында.
7: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». ОКРН 118-74-71-89-5-86.
6: Ящик лево «Олта плюс».
8: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер шоса. Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Қадірлі томашашылар, Ғаляскар Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121 сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8902-471-6086. 8902-471-6086.
3: Яңа тәне Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәне Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Болғар радиосы рекламы хызметі телефоны 570-50-95.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 50 95.

0: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан 10 грамм бренч ир. ОКН 118-784-7189-582-582.
4: 2020 ел. Яшик лау 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Нияз Сафиуллин. И жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышу.

0: район 159 мың сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында орнашкан Tenet Dialog автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: мұқтаж нәрсе икен ол. Мұны енді біздің радио тыңлаушыларымыз бик яхшы біледі.
1: Бұлғар радиосы.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен килушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
6: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге. Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Алмас Латипов.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Қадірлі тамашашылар, Галиаскер Камал театры сізне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны бергәләп қарша алдық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Эх ты бар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Қадырлы томашашылар! Ғаляскер Камал театры сізіні 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Unica Plus.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера, кең салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Бұжмақ үзіліп, шет иллерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
5: Алдан таби білен кенгешләшу керек.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55.
8: Возрастное ограничение 13+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
2: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәдел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит».

0: Кредиты на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Оул слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
9: дәртләшерләр,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әйтик.
13: Билетлар kasir.ru сайтында.
14: ООО Кассиру, национальный билетный оператор. Казан Транс программа Бренчир. Украин 118-484-7189-5620-2026-ел.
15: Ящик лево ото плюс.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.

0: Ғаләскәр Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына шақыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121 сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уникаплюс.
1: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
2: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Мектепке порт сауда узага билан бирга жинабыз. Куплеп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, кулмек, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
2: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Кенем бебем, ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, от души күңел ачабыз. 8 августта Нефть арена. Билеттар сатуда.
3: Ящик 6 плюс. 2026 ел.
4: Игътибар. Терезе керек булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Юзанда. Реклама.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 9. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Топ-шеру уникештен Эльканраклерышин.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.